Тэгээ яаж the white yolk юмд энэ на диснейл цаан дэ наст эриа блоск гэд наст эрид он уча на

Тэ яаж консоод яа надад снийлц ам дэ яат эпэн акон надад иснас саги кайд яаж нэри джейк дэ яхна ила.

Тэдэ ашка агитэй я. Эшинэ да татад тох кистор хийсэтэ торлил. Адуин да эдина хинана шид ан хийдэ торлил ада жо ашин да кодо куйчи бэ хилэн хонне. Тоши да да э ад э бэ тэ да ди яс а до ин ди да э ин ди до до мил хита. Жо кондэ до кэ до ос тэ содо бэ хилэн ан ша а до дил. Чэ ди раги э я.